0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Астане презентовали книгу «От детства к будущему». Торжественный вечер к 90-летию Олжаса Сулейменова прошел в Алматы. В Атырау прошла акция «Таза Казахстан». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Нурканат Тукаев. «От детства к будущему» – книгу о детстве президента Казахстана презентовали в столице. Автор автобиографической и познавательной повести – писательница, заслуженный деятель Сауле Досжан. Мероприятие в Национальной академической библиотеке прошло при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В книге рассказывается о детских годах Касым-Жомарта Токаева, семейном воспитании, судьбе его родителей и становлении личности. Автор делает акцент на жизненных ценностях, которые могут стать примером для подрастающего поколения. Книга, как отметила автор, адресована детям и подросткам. Произведение направлено на укрепление нравственных качеств молодежи, формирование патриотического духа и повышение интереса к национальной истории и культуре. Торжественный вечер, посвященный выдающемуся казахстанскому литератору, государственному и общественному деятелю Олжасу Сулейменову, прошел в Алматы. Поздравить юбиляра с 90-летием пришли представители интеллигенции, поэты, писатели, деятели искусства и науки, а также официальные лица. Вечер организовали в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Творчество, гражданская позиция и общественная деятельность Олжаса Сулейменова стали главной темой торжественного вечера в честь народного поэта Казахстана. Чествование юбиляра проходило в формате перформанса. Известные артисты и литераторы читали стихи Олжаса Умаровича. Гостям представили архивные материалы, посвященные разным этапам его жизненного пути. Юбиляру направили специальные поздравления от государственных и общественных деятелей Казахстана и зарубежных стран, представителей культуры и литературы. Как поэт Олжас Сулейменов получил известность в 1961 году благодаря поэме «Земля, поклонись человеку». Он написал ее в честь первого полета человека в космос. В своем творчестве Олжас Умарович всегда придерживался главного креда – возвысить степь, не унижая горы. Это означало воспевать историю своей страны, но сохранять уважение к другим культурам. В 1989 году Олжас Сулейменов возглавил общественное движение «Невада семей». Результатом его работы стало закрытие Семипалатинского полигона. С 2002 года Олжас Умарович был постоянным представителем Казахстана при ЮНЕСКО. Накануне поздравительное письмо от имени главы государства юбиляру вручил аким Алматы Дархан Сатыбалды. К сожалению, сам Олжас Умарович по состоянию здоровья не смог присутствовать на торжественном вечере в свою честь, однако его юбилей планируется широко отмечать в нашей стране и за рубежом. В Атрау на берегу Урала прошла экологическая акция «Экоплогинг». Около 50 молодых активистов пробежали от площади Султана Бейбарс до пешеходного моста, при этом по пути собирая мусор. Участники отмечают, что такой формат позволяет одновременно заниматься спортом и вносить вклад в чистоту города. Организаторы считают, что подобные акции формируют привычки к чистоте и бережному отношению к природе. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вместе с вами программа «Территория классики» и я, Анастасия Бровикова. Сегодня нашу программу открыли прекрасные исполнители Ермек Курманаев и Анара Камелинова, в исполнении которых прозвучало сочинение Ахмета Жубанова «Ария». А сейчас в исполнении оркестра New Philharmonia Orchestra и дирижера Ричарда Боннинга слушаем Баркаролу из музыки к балету «Сильвия» Лео де Либа.

В исполнении пианиста Даниэля Баренбойма прозвучала фортепианная соната номер 14 до диез минор, третья часть преста аджетата композитора Людвига ван Бетховена. Продолжает программа «Территория классики», также фортепианное произведение в исполнении пианистки Мицуко Учиды, слушаем рондо ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

исполнении пианистки Женеи Убакировой мы с вами услышали сочинение Феликса Мендельсона Бартольди «Ронда капричиоза». Продолжение программы в исполнении солистки Кристины Ортис в сопровождении Royal Philharmonic Orchestra и дирижера Мигеля Гомеса Мартинеса слушаем четвертую часть «Аллегро вивачи» фортепианного концерта номер 3 Эйтера Виллолобоса.

Дорогие друзья, в программе «Территория классики» в исполнении легендарного оркестра London Mozart Players и дирижера Матиаса Бамерта прозвучала вторая часть адажио симфонии номер 17 Уильяма Хершля. В продолжении нашей программы услышим симфонию номер 63 Йозефа Гайдена в переложении для двух флейт и ансамбля в исполнении ансамбля «Альтер Парс».

В исполнении Марата Бисингалиева в сопровождении London Symphony Orchestra под управлением дирижера и композитора Карла Дженкинса прозвучала вторая часть концерта для скрипки с оркестром под названием «Сара Кс» композитора Карла Дженкинса.

Дорогие друзья, продолжаем программу «Территория классики». В исполнении Марата и Камили Бесенгалиевых мы услышали с вами фугу для скрипки и гобоя Эдварда Элгара. А сейчас услышим первую часть «Аллегро модерата» дуэта концертина для кларнета и фагота, первая часть Рихарда Штрауса.

В исполнении тенора Хуана Диего Флореса в сопровождении оркестра «Ля Стидла» под управлением дирижера Рикардо Минаше мы услышали арию Тита из одноименной оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Милосердие Тита». Продолжает программу французская полька Йохана Штрауса в исполнении филармонического оркестра Польши.

В исполнении Казахского государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучала третья часть «Анданте эспрессиво» струнного квартета номер 3 Феликса Мендельсона Бартольди. Продолжает программа «Территория классики», Лучано Паваротти и симфонический оркестр под управлением дирижера Пьера Гамба. Звучит «Энкеста Томба Оскура» Людвига ван Бетховена.

В исполнении Государственного камерного оркестра Камерата Казахстана под управлением дирижера Павла Тарасевича прозвучало сочинение «Жарылқасын» композитора Артака Тоқсанбаева. А сейчас в исполнении пианиста Лев Ове Анснеса услышим первую часть аллегро-модерата фортепианной сонаты «Ми минор» Эдварда Грига.

Увертюра оперы «Дам Кобальт» Йохана Рафа. С вами была программа «Территория классики» и я, Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч!

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Маримба. Ударный музыкальный инструмент. По поводу происхождения маримбы идут бесконечные споры. Существует целых три основных версии. Согласно первой, маримба появилась на африканском континенте в Анголе. Во второй версии ее родина Индонезия. А по третьей, маримба – инструмент древних индейцев майя. В подтверждении третьей версии есть археологическая находка. Церемониальная ваза времен цивилизации майя с изображением музыканта, играющего на инструменте, похожем на маримбу. Но тем не менее, какая из версий правдива, остается загадкой. Вообще с маримбой связано множество легенд. По одной из них, бытующей в Южной Африке, инструмент создала богиня здоровья и веселья маримба. Будто бы однажды она развесила под деревянными брусками тыквы и стала играть на брусках палочками, а тыквы при этом выполняли роль резонаторов. Звук инструмента получился мягкий и глубокий, не похожий ни на какие другие. По имени этой богини и назвали инструмент. Маримба стала родным инструментом не только для жителей Африки, но и для жителей Гватемалы, Мексики и некоторых других стран Латинской Америки. Именно латиноамериканскую маримбу взял за основу известный акустик и создатель ударных инструментов Джон Диган и принципиально изменил древнюю маримбу. Он заменил деревянные резонаторы, которые, в свою очередь, когда-то сменили тыквенные, на металлические и установил эталон настройки инструмента. Диган также доказал, что лучшим акустическим проводником для тоновых пластин маримбы является розовое дерево. Он же наладил промышленный выпуск этого инструмента. Маримба Дигана является эталоном качества, музейной ценностью. Сегодня пластины маримбы чаще всего делают из натуральной древесины розового гондурасского дерева, располагают и настраивают их по принципу хроматической клавиатуры фортепиано. Под пластинами металлические трубы-резонаторы, придающие звучанию инструмента насыщенность и объем. Маримба органично вписывается в самые разные музыкальные жанры, от классической музыки до авангардной, не говоря уже об эстраде и джазе. Интересно, что при игре на маримбе исполнитель использует несколько видов палочек одновременно. Чаще всего 2 или 4, реже 5-6. Наконечники палочек могут быть из резины, дерева или пластика. Как правило, они обмотаны шерстяными или хлопковыми нитями. Подбор палочек позволяет музыканту получить целый спектр различных тембров. От резкого, щелкающего, похожего на звук ксилофона, до мягкого, напоминающего церковный орган. Но не только палочек, может быть несколько. Порой на маримбе одновременно играют и сразу несколько исполнителей. Иногда маримбу называют улучшенным ксилофоном. Уверяем вас, мнение это ошибочное. Это два совершенно разных инструмента, каждый со своей историей и манерой звучания.

0: Это была Маримба в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на радио «Классик». В Казахстане отмечают День работников культуры и искусства. В Астане проходит форум музеологии «Казахстан-Франция-2026». В Туркестане прошла акция «Таза-Казахстан». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Нурканат Токаев. В Казахстане 21 мая отмечается профессиональный праздник «День работников культуры и искусства». Этот день посвящен артистам, музыкантам, библиотекарям, музейным и архивным работникам, также режиссерам, художникам, хореографам и мастерам сцены, педагогам, техническим специалистам и специалистам других сфер, формирующих культурное наследие страны. Праздник подчеркивает вклад работников культуры в развитие духовных ценностей, сохранение национальной идентичности и популяризацию искусства. Как отметила заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева на новой странице Facebook, культура – это духовная основа нашей государственности, живая память народа и сила, которая объединяет общество вокруг общих ценностей. Сегодня, когда в новой Конституции особое значение получает культура, образование, наука и инновации, перед нашей сферой открывается новый этап развития. Мы должны не только бережно сохранять наследие, но и смело развивать современные форматы, цифровые решения, креативные индустрии и новые подходы к работе с аудиторией, написала Аида Балаева. В столице стартовал форум «Музеология Казахстан-Франция-2026». На площадке Национального музея обсуждается хранение историко-культурного наследия, цифровую трансформацию и развитие музейного дела. В форуме участвуют ведущие эксперты, директора музеев и ученые из Казахстана, Франции, США и стран Центральной Азии. В Национальном музее Казахстана начал работу форум «Музеология Казахстан-Франция-2026». Он стал продолжением 4-го международного казахстанского музейного конгресса. Мероприятие посвящено сохранению историко-культурного наследия, развитию музейного дела, инновациям и цифровой трансформации. Открывая форум, заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что форум проходит в преддверии Дня работников культуры и искусства и имеет особое значение для развития профессионального диалога и в музейном сфере. Она подчеркнула, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам сохранения и популяризации культурного наследия. Одним из главных направлений форума стало развитие казахстанско-французского сотрудничества в музейной сфере. Отдельное внимание уделено теме цифрового музея. Сегодня в Казахстане отмечают День работников культуры и искусства. Необычно свой профессиональный праздник решили отметить артисты музыкально-драматического театра имени Раимбека Сейтметова в Туркестане, устроив субботник в рамках экологической акции «Таза Казахстан». Также к ним присоединились студенты Международного казахского турецкого университета. Вместе они привели в порядок улицу, названную в честь Раимбека Сейтметова, режиссера, внесшего огромный вклад в духовное и культурное развитие региона. Организаторы подчеркивают, что культура – это не только сцена, но и бережное отношение ко всему, что нас окружает. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Настроение петь.

альбомы этого гитариста имеют несколько наград Грэмми, а его огромное влияние в качестве сессионного музыканта сделало его одним из величайших представителей своего времени. Просто надо послушать его работы Стили Дэн, Джонни Митчелл и, конечно же, в составе 4Play Боба Джеймса. Это был великолепный джазовый гитарист Ларри Карлтон. Далее постоянный участник наших программ – американский джазовый гитарист итальянского происхождения Челли Минуччи с композицией «Fooling Around Again».

Американский гитарист Пэт Мартино. Культовая фигура в джазе и герой в общечеловеческом смысле. Яркий талант, трагическая судьба и история преодоления. Рекомендую почитать биографию Пэта Мартино. Прозвучала его знаменитая дорожная песня. В завершении еще один американский джазовый гитарист Кен Наварро с композицией «In the Sky Today». А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Антасбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шайхметов.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.